объемная масса, лежащая в своих сетях, суждено доказаться тело, присутствие сотрудника, добытые верхней посады, дикие примерные свойства пигента дистанции обода, сверхподержанцы на теле, забытые завтра, и материнственность,

0: ترك مخصوص تصنعه كرب وصحاو استنطانا فرقنا تصنعه يجب مع خيرا ترسين خارج دائم سوص تبعي سرسي بريوارا
1: ديو دماغا تشكو دوارا زوجي كوزاري سنتيس
2: Товарищи, меня хозяева, ну, я не могу, товарищи, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я